0: Θα δούμε βουλευτές που δουλεύουν με ράκι. Μαρτ μίξπε και με εκείνον ένα ηλικοχήν. Δεν δεν βράνε γευκούτε. Γευ γκαρνάνα, γευ αφχάρες του κβάτε. Γευ αμβράνε γευ φτώκερ.
1: Մենակ ինչպես արցունքը առանց աղ, սիրտը քարացած, խորոված առանց հաց, մենակ ինչպես ամպույրը